Неделя за портрете. Филип Микуша, кларинет. Неделя за портрете. Луция Хорват, флаута. Снимка говора Степан Бичанич. Предмонтажа Јадранка Беседник. Монтажа и тонска слика Мирослав Шеп. За радио припремио и авторски обликовао Бранко Магдић.